all the way to the... Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.

14, 1, 3. Два, один, три. Два. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Семь, семь, три, шесть, три. Ноль, шесть, пять, пять, ноль. Пять, четыре, один, семь, ноль. Три, три, три, пять, ноль. 8, 1, 3. 2. 8, 1, 3. 8, 1, 3. 8, 1, 3. 2. 8, 1, 3. 8, 1, 3. 8, 1, 3. 2. 1, 4, 7, 9, 6, 9. 1, 4, 7, 9, 6, 9, 2, 9, 0, 9, 9, 8, 9, 2, 6, 1, 2, 6, 7, 4, 7. 8, 4, 2, 4, 3, 3, 5, 8, 6, 8, 4, 9, 7, 5, 4, 0, 5, 7, 1, 6, 9, 7. 0, 0, 0, 0, 0.

0: Запишите реактивный тяги 10 метров.
1: Посчитайте все отклонения, я не хочу никаких сюрпризов.
0: Не будет сюрприз изменения скорости на сетку.
1: Второй и четвертый.
0: Так, скорость увеличивается на сетку, увеличивается. Пять, скорость. Заходит нормально, 30 секунд осталось.
2: Осталось всего 3 секунды.
0: За сигнал от радара посмотрите вниз.
3: Сигнал отчет.
4: 76-74.
0: Есть информация о скорости вращения?
1: Да.
0: Давайте толчок.
5: Аксидент.
0: Так, давайте.
5: Is it organic?
6: I think so. I'll bring the probe blower.
4: 26-28, 143-16, 144-26, 80, 70, 60.
5: It's down in that crater.
4: 50, 40.
5: There.
4: 30, 28, 26, 24, 23, 21, 20.